Унеси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой.

«Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: rock'n'roll.
1: В этой чаше чистейший плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. В вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

0: мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

возвращался домой после праведных дел. Он унес с собой грусть и забрал все грехи и прилег отдохнуть.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Живи в ритме «Радио Шок».

0: чего тяжелее.
1: Включи, включи радио. Лови шок. Радиошок.
2: Пластмассовый мир победил.

0: Радиошок. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались.

доносит. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Красиво слева,

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

Вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне сегодня, я снова.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Где новая музыка, там...

auf und es wird Nacht.